Простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда. И покой приобретаешь.

0: верующим.
1: Молимся за все братья, за все православные христиане.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, истинный Бог наш, молитвами причисти своей матери, святаго, и святого Бога, не
3: спелось. Ich denke immer wieder daran. Es war ein wunderbarer Moment, ein Wunder. Wir alle nahmen die Kommunion im Beisein der Myrrhe fließenden Ikone.

0: эти русские. Эти русские мальчики не меняются. Война, революция, русская рулетка. Умереть, пока не успел состариться. В 19-м, 20-м, 21-м веке.
1: Wenn man ununterbrochen arbeitet, spielt es keine Rolle, welche

эти русские. Эти русские мальчики не меняются. Война, революция, русская рулетка. Умереть, пока не успел состариться. В 19-м, 20-м, 21-м веке.